0: lao ho ritmo sirare. Segunda, to sexta, tukualu, to tukusanulu, dader. Radio Liberdade, Sianulu Resin Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Ние кида нема ка музика салу тантрона хомото коно се кришде янти коловоро амора не мосте ата иде хоне титлу тебе хамуту нема клорио нейта бай хату ку си али минус нулу ресен лима тама не янти ра фатин хато да дер диа кре салу ку тебе табо сира лили бол фенс ра не бе мксена фатин стей тун хела маун лау хало ние де хам бонита бон диа хало оке бон диа маш маун диа калае но маун арлин оке маун арлин ду ата пажил 19 нема кора се сена фатин синтониза мос янти ada der dia dari Solo Great Beta Bosira bom sintoniza bom aktividades pelo orang orang ini yang turma itu continua informasi seluk nebe maka fosai i hata toli online Centro Agro Comercio Rai Tahu Perpara Ikan Nila Hamutuk Rihun 5 atau Faamba Konsumidor Sira. Koordinador Centro Agro Comercio Rai Tahu Municipio Vikeke Agustu Pinto Suarez informa Centro Agro Comercio Perpara Ikan Nila Amutuk Rihun 5 atau fahe ba konsumidor sira iha munisipiu Vikeke. Oke, okay, kira nama ke informasi tahun seluk nebe yang telur ita bosira ba sesu amutuk ona iya tatoli online katak Centro Agro Comercio Rai Tahu Perpara Ikan Nila Amutuk Rihun 5 atau faham ba iha konsumidor sira. Oke, okay, turma itu sebaronatan musika seluk yane nebe makananu si Chivano colaborò della ogni titolo Mode Badoming.